Значит, это не опомнишь. Ой, на самом деле, скороголяты. Сего, сего, сего, сего. Bom dia, bom dia. Bom dia, mundo. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos ligados a Rádio Cidade. Bom!